0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки будут обязаны информировать заемщика о факте заключения с ним кредитного договора. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет ТАСС, депутаты поясняют, что сейчас человек узнает о том, что на него повесили долг, только когда приходят коллекторы или судебные приставы. С октября следующего года, когда закон вступит в силу, механизм будет работать на опережение. В течение 15 минут после того, как сделка оформлена, заемщик получит уведомление на госуслугах. Если он не брал кредит, у него есть время отреагировать, в том числе в рамках периода охлаждения. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Ввоз в Россию овощей и фруктов из Узбекистана ограничат. Как пишет ТАСС, это решение Россельхознадзора. Оно касается продукции 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений санитарных требований. Отмечается, что основной объем поставляемых ими товаров включает капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другую продукцию. В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.
0: Туризм.
1: В турецкой Анталии ожидается экстремальная жара. По прогнозам местных метеорологов, которые приводят РИА Новости, в среду 22 июля ощущаемая температура достигнет 52 градусов. При этом даже в тени воздух прогреется до 44 градусов. Это значительно выше климатической нормы третьей декады июля. Туристов и местных жителей призывают исключить прогулки в дневные часы и не находиться на солнце.
0: Транспорт.
1: По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился Havail G-Leon, третью строчку занимает Lada Niva Travel. В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки будут обязаны информировать заемщика о факте заключения с ним кредитного договора. Соответствующий закон принят Госдумой. Как пишет ТАСС, депутаты поясняют, что сейчас человек узнает о том, что на него повесили долг, только когда приходят коллекторы или судебные приставы. С октября следующего года, когда закон вступит в силу, механизм будет работать на опережение. В течение 15 минут после того, как сделка оформлена, заемщик получит уведомление на госуслугах. Если он не брал кредит, у него есть время отреагировать, в том числе в рамках периода охлаждения. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Ввоз в Россию овощей и фруктов из Узбекистана ограничат. Как пишет ТАСС, это решение Россельхознадзора. Оно касается продукции 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений санитарных требований. Отмечается, что основной объем поставляемых ими товаров включает капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другую продукцию. В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов.
2: Туризм.
1: В турецкой Анталии ожидается экстремальная жара. По прогнозам местных метеорологов, которые приводят РИА Новости, в среду 22 июля ощущаемая температура достигнет 52 градусов. При этом даже в тени воздух прогреется до 44 градусов. Это значительно выше климатической нормы третьей декады июля. Туристов и местных жителей призывают исключить прогулки в дневные часы и не находиться на солнце.
2: Транспорт.
1: По итогам первого полугодия самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников стал российский Тенет Т7. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что продажи модели составили 36,5 тысяч экземпляров. На втором месте с отставанием в 1000 машин расположился Havail G-Leon, третью строчку занимает Lada Niva Travel. В общей сложности за полгода было продано более 450 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. На долю этого сегмента приходится почти 3/4 рынка новых легковушек.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на осеннем саммите АТС в Китае. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД нашей страны Марат Бердыев. Он уточнил, что саммит пройдет 18-19 ноября. Напомню, в прошлый раз Путин посещал Китай с официальным визитом и встречался с лидером КНР Си Цзиньпином в мае этого года. Поездка была приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сейчас в России насчитывается около 24 миллионов семей, примерно в 16 миллионов из них воспитываются дети, более 3 миллионов семей растят троих и более ребят. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что за последние 5 лет число многодетных семей в нашей стране увеличилось в 1,5 раза. Кроме того, по словам вице-премьера, в июне в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе. Мигрантам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление, запретят жить в России. Соответствующий законопроект в окончательном чтении приняла Госдума. Если его подпишет президент, то закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на иностранцев, которые были признаны беженцами или получили политическое убежище в нашей стране. Все дети, которые не смогли попасть в Артек в текущую смену, получат места в приоритетном порядке, как только центр возобновит работу. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что международный центр Артек остается главной методической базой для организации детского отдыха в стране и создает золотой стандарт этой деятельности.
0: Транспорт.
1: Если у водителя оформлен полис ОСАГО в электронном виде, то он имеет право не возить с собой его бумажную копию. Как пишет ТАСС, такое решение принял Верховный суд, рассмотрев дело, в котором водителю без бумажной версии документа выписали штраф. Автомобилист обжаловал это решение. Верховный суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент остановки у него был действующий полис ОСАГО, что подтверждается данными страховщика.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработали.

0: По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Транспорт. Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что в отдельных субъектах сохраняется напряженная ситуация с топливом. Правительство и бизнес обсуждают наполнение этих регионов нефтепродуктами. Россияне стали быстрее находить новую работу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря модернизированным кадровым центрам время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. Голикова также отметила, что до конца нынешнего года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Ввоз в Россию овощей и фруктов из Узбекистана ограничат. Как пишет ТАСС, это решение Россельхознадзора. Оно касается продукции 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений санитарных требований. Отмечается, что основной объем поставляемых ими товаров включает капусту, лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другую продукцию. В ведомстве пояснили, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности, а также на недопущение ввоза и распространения карантинных объектов. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет. Такие данные привел заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74 года. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет.
0: Транспорт.
1: Гаражную амнистию продлили на 5 лет до сентября 2031 года. Соответствующий закон принят Госдумой. Напомню, под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до 2004 года и не признанные самовольными постройками. Эти гаражи и землю под ними можно оформить в собственность в упрощенном порядке. Мера действует с сентября 2021 года, и к настоящему времени в собственность оформлено порядка 250 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков. Гаражная амнистия должна была завершиться в этом году, но ее продлили, потому что заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Китай официально продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Обладатели российских паспортов смогут въезжать в Китай без оформления визы на срок до 30 дней для деловых, туристических или и личных целей. В свою очередь, Китай получил аналогичное право безвизового въезда в Россию для своих сограждан на тех же условиях и также до 31 декабря будущего года. Отмечу, что изначально безвиз с Китаем действовал до сентября текущего года. Культура. Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции. Перечни уже направлены во все регионы. Мир. Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов. Транспорт. В петербургских Шушарах начали выпускать новый бизнес-седан Tenet. А8 автомобиль собирают на бывшем заводе американской General Motors по полному циклу, то есть со сваркой, окраской и финальным монтажом всех компонентов. Покупателям Tenet А8 будут доступны на выбор 2 двигателя. Автомобиль адаптирован к российскому климату, в том числе усилена антикоррозийная защита, а в комплектацию входит зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля. Теперь на заводе в Шушарах собирают модели сразу 3 автомобильных брендов Javant, Esteo и Tenet. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: В России легализовали криптовалюту. Госдума окончательно утвердила законопроект, который признает цифровые валюты имуществом и разрешает их покупку через российские биржи и брокеров. Основные нормы нового закона начнут действовать уже с 1 сентября. При этом рассчитываться биткоином или другими криптовалютами за товары и услуги внутри России по-прежнему будет запрещено.
0: Туризм.
1: Китай официально продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Обладатели российских паспортов смогут въезжать в Китай без оформления визы на срок до 30 дней для деловых, туристических или и личных целей. В свою очередь, Китай получил аналогичное право безвизового въезда в Россию для своих сограждан на тех же условиях и также до 31 декабря будущего года. Отмечу, что изначально безвиз с Китаем действовал до сентября текущего года.
0: Культура.
1: Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции. Перечни уже направлены во все регионы.
0: Мир.
1: Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
0: Транспорт.
1: В петербургских Шушарах начали выпускать новый бизнес-седан Tenet A8. Автомобиль собирают на бывшем заводе американской General Motors по полному циклу, то есть со сваркой, окраской и финальным монтажом всех компонентов. Покупателям Tenet A8 будут доступны на выбор 2 двигателя. Автомобиль адаптирован к российскому климату, в том числе усилена антикоррозийная защита, а в комплектацию входит зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля. Теперь на заводе в Шушарах собирают модели сразу 3 автомобильных брендов Javant, STO и Tenet. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума поддержала правительственные меры по стабилизации топливного рынка. Документ прошел второе и третье чтение. Для дизельного топлива власти вводят импортный демпфер по аналогии с бензинами. При ввозе дистоплива из Белоруссии коэффициент компенсации повысят, а для поставок из третьих стран экспортную альтернативу будут рассчитывать от цен на индийском рынке. По просьбам аграриев, уполномоченным поставщикам было разрешено покупать топливо напрямую у НПЗ. Эти объемы будут учитываться в нормативе минимальных биржевых продаж.
0: Мир.
1: Евразийский экономический союз и Монголия начали торговать по новым правилам. 22 июля в силу вступило временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины почти на 400 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, автомобили, черные металлы и так далее. То есть порядка 90% российского экспорта в эту страну.
0: Туризм.
1: Великобритания полностью перешла на электронные визы. Виньетки в загранпаспорта путешественникам не вклеивают с июля. На въезде иностранцам выдают визу в цифровом виде. Это так называемая Е-виза, на которую Соединенное Королевство поэтапно переходит с 2025 года. Как поясняли дипломаты, такая форма визных документов удобна тем, что их нельзя потерять, украсть или подделать. При этом ранее полученные визы-виньетки для въезда в Великобританию останутся действительными до окончания их срока. В России проведут перепись воробьев. Организаторы хотят не только подсчитать птиц, но и найти особи с необычной окраской, а также оценить, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку для выведения птенцов. Отмечу, что зимой в ходе переписи наблюдатели насчитали порядка 320 тысяч воробьев.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп, в том числе детей.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума поддержала правительственные меры по стабилизации топливного рынка. Документ прошел второе и третье чтение. Для дизельного топлива власти вводят импортный демпфер по аналогии с бензинами. При ввозе дистоплива из Белоруссии коэффициент компенсации повысят, а для поставок из третьих стран экспортную альтернативу будут рассчитывать от цен на индийском рынке. По просьбам аграриев, уполномоченным поставщикам было разрешено покупать топливо напрямую у НПЗ. Эти объемы будут учитываться в нормативе минимальных биржевых продаж.
0: Мир.
1: Евразийский экономический союз и Монголия начали торговать по новым правилам. 22 июля в силу вступило временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины почти на 400 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, автомобили, черные металлы и так далее. То есть порядка 90% российского экспорта в эту страну.
0: Туризм.
1: Великобритания полностью перешла на электронные визы. Виньетки в загранпаспорта путешественникам не вклеивают с июля. На въезде иностранцам выдают визу в цифровом виде. Это так называемая Е-виза, на которую Соединенное Королевство поэтапно переходит с 2025 года. Как пояснили дипломаты, такая форма визных документов удобна тем, что их нельзя потерять, украсть или подделать. При этом ранее полученные визы-виньетки для въезда в Великобританию останутся действительными до окончания их срока. В России проведут перепись воробьев. Организаторы хотят не только подсчитать птиц, но и найти особей с необычной окраской, а также оценить, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку для выведения птенцов. Отмечу, что зимой в ходе переписи наблюдатели насчитали порядка 320 тысяч воробьев.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп, в том числе детей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод, ты просто

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Денет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Денет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Денет и на Денет.ру. Цена на модель Денет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Оформите премиальный карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
17: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
18: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: В России легализовали криптовалюту. Госдума окончательно утвердила законопроект, который признает цифровые валюты имуществом и разрешает их покупку через российские биржи и брокеров. Основные нормы нового закона начнут действовать уже с 1 сентября. При этом рассчитываться биткоином или другими криптовалютами за товары и услуги внутри России по-прежнему будет запрещено.
0: Туризм.
1: Китай официально продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Обладатели российских паспортов смогут въезжать в Китай без оформления визы на срок до 30 дней для деловых, туристических или и личных целей. В свою очередь, Китай получил аналогичное право безвизового въезда в Россию для своих сограждан на тех же условиях и также до 31 декабря будущего года. Отмечу, что изначально безвиз с Китаем действовал до сентября текущего года.
0: Культура.
1: Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции. Перечни уже направлены во все регионы.
0: Мир.
1: Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
0: Транспорт.
1: В петербургских Шушарах начали выпускать новый бизнес-седан Tenet A8. Автомобиль собирают на бывшем заводе американской General Motors по полному циклу, то есть со сваркой, окраской и финальным монтажом всех компонентов. Покупателям Tenet A8 будут доступны на выбор 2 двигателя. Автомобиль адаптирован к российскому климату, в том числе усилена антикоррозийная защита, а в комплектацию входит зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля. Теперь на заводе в Шушарах собирают модели сразу 3 автомобильных брендов Gelant, STO и Tenet. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: Новый закон.
5: В России легализовали криптовалюту. Госдума окончательно утвердила законопроект, который признает цифровые валюты имуществом и разрешает их покупку через российские биржи и брокеров. Основные нормы нового закона начнут действовать уже с 1 сентября. При этом рассчитываться биткоином или другими криптовалютами за товары и услуги внутри России по-прежнему будет запрещено.
4: Туризм.
5: Китай официально продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Обладатели российских паспортов смогут въезжать в Китай без оформления визы на срок до 30 дней для деловых, туристических или и личных целей. В свою очередь, Китай получил аналогичное право безвизового въезда в Россию для своих сограждан на тех же условиях и также до 31 декабря будущего года. Отмечу, что изначально безвиз с Китаем действовал до сентября текущего года.
4: Культура.
5: Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции. Перечни уже направлены во все регионы.
4: Мир.
5: Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
4: Транспорт.
5: В петербургских Шушарах начали выпускать новый бизнес-седан «Теннет». А8

0: Автомобиль собирают на бывшем заводе американской General Motors по полному циклу, то есть со сваркой, окраской и финальным монтажом всех компонентов. Покупателям Tenet A8 будут доступны на выбор два двигателя. Автомобиль адаптирован к российскому климату, в том числе усилена антикоррозийная защита, а в комплектацию входит зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля. Теперь на заводе в Шушарах собирают модели сразу трех автомобильных брендов Джелант, СТО и Tenet. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на Туту. Кару 6+.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
2: 6+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернемся. В нем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума поддержала правительственные меры по стабилизации топливного рынка. Документ прошел второе и третье чтение. Для дизельного топлива власти вводят импортный демпфер по аналогии с бензинами. При ввозе дистоплива из Белоруссии коэффициент компенсации повысят, а для поставок из третьих стран экспортную альтернативу будут рассчитывать от цен на индийском рынке. По просьбам аграриев, уполномоченным поставщикам было разрешено покупать топливо напрямую у НПЗ. Эти объемы будут учитываться в нормативе минимальных биржевых продаж.
0: Мир.
1: Евразийский экономический союз и Монголия начали торговать по новым правилам. 22 июля в силу вступило временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины почти на 400 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, автомобили, черные металлы и так далее. То есть порядка 90% российского экспорта в эту страну.
0: Туризм.
1: Великобритания полностью перешла на электронные визы. Виньетки в загранпаспорта путешественникам не вклеивают с июля. На въезде иностранцам выдают визу в цифровом виде. Это так называемая Е-виза, на которую Соединенное Королевство поэтапно переходит с 2025 года. Как пояснили дипломаты, такая форма визных документов удобна тем, что их нельзя потерять, украсть или подделать. При этом ранее полученные визы-виньетки для въезда в Великобританию останутся действительными до окончания их срока. В России проведут перепись воробьев. Организаторы хотят не только подсчитать птиц, но и найти особи с необычной окраской, а также оценить, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку для выведения птенцов. Отмечу, что зимой в ходе переписи наблюдатели насчитали порядка 320 тысяч воробьев.
0: Дороги.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп, в том числе детей. Это были новости. Дорожная радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госдума поддержала правительственные меры по стабилизации топливного рынка. Документ прошел второе и третье чтение. Для дизельного топлива власти вводят импортный демпфер по аналогии с бензинами. При ввозе дистоплива из Белоруссии коэффициент компенсации повысят, а для поставок из третьих стран экспортную альтернативу будут рассчитывать от цен на индийском рынке. По просьбам аграриев, уполномоченным поставщикам было разрешено покупать топливо напрямую у НПЗ. Эти объемы будут учитываться в нормативе минимальных биржевых продаж.
4: Мир.
5: Евразийский экономический союз и Монголия начали торговать по новым правилам. 22 июля в силу вступило временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины почти на 400 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, автомобили, черные металлы и так далее. То есть порядка 90% российского экспорта в эту страну.
4: Туризм.
5: Великобритания полностью перешла на электронные визы. Виньетки в загранпаспорта путешественникам не вклеивают с июля. На въезде иностранцам выдают визу в цифровом виде. Это так называемая Е-виза, на которую Соединенное Королевство поэтапно переходит с 2025 года. Как пояснили дипломаты, такая форма визных документов удобна тем, что их нельзя потерять, украсть или подделать. При этом ранее полученные визы-виньетки для въезда в Великобританию останутся действительными до окончания их срока. В России проведут перепись воробьев. Организаторы хотят не только подсчитать птиц, но и найти особи с необычной окраской, а также оценить, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку для выведения птенцов. Отмечу, что зимой в ходе переписи наблюдатели насчитали порядка 320 тысяч воробьев.
4: Дороги.
5: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп, в том числе детей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов. 2 с лишним раза до 45 выросло количество статей административного кодекса, предусматривающих такую депортацию. Согласно утвержденному в окончательных чтениях законопроекту, иностранцев смогут высылать из России, в том числе за неповиновение полиции и пограничникам, мелкое хулиганство, участие в несанкционированных митингах и дискредитацию вооруженных сил. Штрафы за миграционные нарушения Госдума также повысила. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.
0: Деньги.
1: Также Госдума распространила систему страхования вкладов на электронные денежные средства, они же ЭДС. Речь, среди прочего, об электронных кошельках, суммы в которых будут застрахованы наравне с обычными банковскими вкладами. Лимит страхового возмещения также не изменится и составит до 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом страховка затронет только те средства, владельцы которых прошли идентификацию в банке. После официального опубликования пройдет полгода, прежде чем закон вступит в силу.
0: Мир.
1: США возобновят прямые перелеты в Ливан спустя 40 с лишним лет после закрытия авиасообщения с этой страной. Президент Дональд Трамп отменил соответствующий запрет, который действовал с 1985 года после инцидента с угоном пассажирского лайнера. Свое решение Дональд Трамп принял по итогам встречи с ливанским лидером Жозефом Ауном. Этот визит президента Ливана в Белый дом стал первым за 17 лет. Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции.
0: Дороги.
1: В Санкт-Петербурге может вырасти наказание за неоплату парковки. Губернатор Александр Беглов внес в законодательное собрание законопроект, который увеличит штраф для физических лиц с 3 до 5 тысяч рублей. Об этом пишет «Парламентская газета». По ее данным, для юридических лиц предлагается ввести штраф в 30 тысяч рублей. Законопроект будут рассматривать не раньше октября. Его цель – сделать так, чтобы автомобилистам выгоднее было оплачивать стоянку в центре Санкт-Петербурга, чем платить штрафы. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов. 2 с лишним раза до 45 выросло количество статей административного кодекса, предусматривающих такую депортацию. Согласно утвержденному в окончательных чтениях законопроекту, иностранцев смогут высылать из России, в том числе за неповиновение полиции и пограничникам, мелкое хулиганство, участие в несанкционированных митингах и дискредитацию вооруженных сил. Штрафы за миграционные нарушения Госдума также повысила. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.
6: Деньги.
5: Также Госдума распространила систему страхования вкладов на электронные денежные средства, они же ЭДС. Речь, среди прочего, об электронных кошельках, суммы в которых будут застрахованы наравне с обычными банковскими вкладами. Лимит страхового возмещения также не изменится и составит до 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом страховка затронет только те средства, владельцы которых прошли идентификацию в банке. После официального опубликования пройдет полгода, прежде чем закон вступит в силу.
6: Мир.
5: США возобновят прямые перелеты в Ливан спустя 40 с лишним лет после закрытия авиасообщения с этой страной. Президент Дональд Трамп отменил соответствующий запрет, который действовал с 1985 года после инцидента с угоном пассажирского лайнера. Свое решение Дональд Трамп принял по итогам встречи с ливанским лидером Жозефом Ауном. Этот визит президента Ливана в Белый дом стал первым за 17 лет. Министерство просвещения опубликовало 3 списка литературы для школьных библиотек. Первый перечень содержит произведения из обязательной школьной программы, второй – книги для внеклассного чтения, а в третьем списке – произведения патриотической направленности современных авторов, в том числе литература о героях специальной военной операции.
6: Дороги.
5: В Санкт-Петербурге может вырасти наказание за неоплату парковки. Губернатор Александр Беглов внес в законодательное собрание законопроект, который увеличит штраф для физических лиц с 3 до 5 тысяч рублей. Об этом пишет «Парламентская газета». По ее данным, для юридических лиц предлагается ввести штраф в 30 тысяч рублей. Законопроект будут рассматривать не раньше октября. Его цель – сделать так, чтобы автомобилистам выгоднее было оплачивать стоянку в центре Санкт-Петербурга, чем платить штрафы. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Утвержденный в окончательном чтении законопроект позволит и далее легализовывать в упрощенном порядке капитальные гаражи, если те не были признаны самовольными постройками и были возведены до конца 2004 года. Напомню, что гаражная амнистия действует в России почти 5 лет. За это время граждане страны оформили порядка 250 тысяч гаражей и около 500 000 участков под ними.
0: Россия.
1: Надзорные органы с марта начнут оперативно блокировать продажу опасных товаров через систему маркировки «Честный знак». Если Роспотребнадзор сочтет партию некого товара опасной, он выдаст предписание о запрете продажи, и система сама заблокирует все коды. Тогда касса просто не сможет пробить такой товар покупателю. Если же основания для запрета отпадут, продажа возобновится в течение 3 рабочих дней. Спасатели тушат возгорание в логистических центрах «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске. Складские центры были эвакуированы. Совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий, передает агентство ТАСС сообщение основательницы компании Татьяны Ким. Число пострадавших сейчас уточняется. Ранее, напомню, в ночь на 18 июля от последствий атаки беспилотников пострадали склады маркетплейсов «Котовский» и «Электростали». Пожар на подмосковном объекте ликвидировали вечером 21 июля. Возбуждено уголовное дело.
0: Мир.
1: Франция закрывает социальные сети для детей младше 15 лет. Такой запрет она вводит в первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступит в силу 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты, а с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей.
0: Дороги.
1: В петербургских Шушарах начали выпускать новый бизнес-седан Tenet A8. Автомобиль собирают на бывшем заводе американской General Motors по полному циклу, то есть со сваркой, окраской и финальным монтажом всех компонентов. Покупателям Tenet A8 будут доступны на выбор два двигателя. Автомобиль адаптирован к российскому климату, в том числе усилена антикоррозийная защита, а в комплектацию входит зимний пакет с подогревом сидений, стекол и руля. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, какие жесты помогают водителям. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня продолжаем разговор об условных сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Жесты – это наше все, особенно для водителей. Но вот как объяснить человеку, запертому в железной коробке, да еще посреди громкой городской пробки, что у него не закрыт багажник? Новички призадумаются, а бывалый водитель просто покажет коллеге по потоку элементарный жест – хлопок ладонью по воздуху. Или вот еще, круг в воздухе с последующим указанием вниз значит, что одно из колес спущено. Полезно? Еще бы. Можете поблагодарить, также жестом. Собственно, это поднятая вверх раскрытая ладонь. Таким же образом вы обычно приветствуете знакомых. А вот если ладонь поднята и все пальцы растопырены, предупреждение об опасности. По сути, это аналог моргания дальним светом от встречных машин. Извещает об опасности или посте ДПС. Есть, кстати, более мягкий вариант – плавное движение ладонью сверху вниз. Вообще-то это просьба снизить скорость, но за ней кроется практически то же самое. На дороге есть проблемный участок. Жест «резкое раскрытие сомкнутых пальцев ладони», похожий на мигнувшую лампочку, означает «включи фары». Но бывает, что водитель забыл включить ближний свет при движении. Есть еще один особенный жест – кукиш. Ничего оскорбительного. Обычно его показывают водителям грузовиков. И означает он простую вещь – в колесе застрял камень. Ну, знаете, между задними сдвоенными баллонами. Вылетит, мало никому не покажется. Вот и предупреждает. Вообще есть и универсальный жест. Просто покажите рукой на обочину. Это значит, что у машины есть неисправность, которую можно заметить только снаружи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Госдума утвердила законопроект об обязательных уведомлениях о кредитах через госуслуги. Банки и микрофинансовые организации должны будут сообщить заемщику о подписании кредитного договора в течение 15 минут. В уведомлении будет указана сумма, ставка и срок возврата. Для кредитов свыше 50 тысяч рублей также будет действовать право отказаться от получения денег. Закон вступит в силу с 1 октября будущего года. Также Госдума распространила систему страхования вкладов на электронные денежные средства, они же ЭДС. Речь, среди прочего, об электронных кошельках, суммы в которых будут застрахованы наравне с обычными банковскими вкладами. Лимит страхового возмещения также не изменится и составит до 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом страховка затронет только те средства, владельцы которых прошли идентификацию в банке.
0: Туризм.
1: Туристические автобусы смогут ездить по выделенным полосам по всей России. Госдума утвердила закон, который дает регионам право самостоятельно решать, пускать ли на полосы для маршрутного транспорта автобусы вместимостью более 8 человек и массой свыше 5 тонн. Ранее такое право было только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новшество позволит разгрузить движение, сократить время в пути в часы пика и повысить безопасность перевозки организованных туристических групп, в том числе детей.
0: Мир.
1: Великобритания полностью перешла на электронные визы. Виньетки в загранпаспорта путешественникам не вклеивают с июля. На въезде иностранцам выдают визу в цифровом виде. Это так называемая Е-виза, на которую Соединенное Королевство поэтапно переходит с 2025 года. Как пояснили дипломаты, такая форма визных документов удобна тем, что их нельзя потерять, украсть или подделать. При этом ранее полученные визы-виньетки для въезда в Великобританию останутся действительными до окончания их срока. Росавиация ввела новые ограничения для полетов гражданских самолетов в районе Москвы. Теперь максимальная высота в пределах московского узлового диспетчерского района ограничена 5 километрами. Кроме того, запрещены транзитные пролеты через зону, сообщает издание «Коммерсант». По данным Росавиации, ограничения действуют до 12 августа и могут быть продлены для обеспечения безопасности полетов и снижения интенсивности воздушного движения. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите G20 пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи после согласования всех организационных деталей.
0: Мир.
1: Тем временем Франция запретила детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступает в силу с 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты. С начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
0: Россия.
1: Между тем, в России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов покупателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифры обнародовала проект «Доктрины», которая направлена на противодействие киберпреступлениям. Ее цель – повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок за неделю снова сократился. На минувшей неделе в стране было реализовано чуть более 25

0: 10 тысяч новых легковушек. Это на 3% меньше, чем неделей ранее. Такие данные приводят в агентстве «Автостат». Отмечается, что спрос остается на стабильном среднем уровне без ярко выраженных тенденций. Прогноз итогов года от экспертов пока остается прежним. Продажи в общей сложности составят примерно 1 миллион 250 тысяч автомобилей. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите G20 пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи после согласования всех организационных деталей.
0: Мир.
1: Тем временем Франция запретила детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, первой из европейских стран. Новый закон окончательно одобрен местными парламентариями и вступает в силу с 1 сентября. С этого дня во Франции несовершеннолетние в возрасте до 15 лет не смогут заводить новые аккаунты. А с начала будущего года интернет-платформы закроют уже существующие профили юных пользователей. Исключение новый закон делает для онлайн-энциклопедий и образовательных ресурсов.
0: Россия.
1: Между тем, в России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов покупателей, причастных к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифры обнародовала проект «Доктрины», которая направлена на противодействие киберпреступлениям. Ее цель – повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок за неделю снова сократился. На минувшей неделе в стране было реализовано чуть более 25 тысяч новых легковушек. Это на 3% меньше, чем неделей ранее. Такие данные приводят в агентстве «Автостат». Отмечается, что спрос остается на стабильном среднем уровне без ярко выраженных тенденций. Прогноз итогов года от экспертов пока остается прежним. Продажи в общей сложности составят примерно 1 миллион 250 тысяч автомобилей. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Госдума расширила список оснований для выдворения мигрантов. Количество статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают депортацию, выросло в два раза. Иностранцев смогут высылать в том числе за дискриминацию, неповиновение полиции и пограничникам, мелкое хулиганство, участие в несанкционированных митингах и дискредитацию вооруженных сил. Штрафы за миграционные нарушения повышены, в их числе призывы к введению санкций против России и публичные высказывания против территориальной целостности страны. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.
0: Мир.
1: Тем временем Монголия и Евразийский союз начали торговать по новым правилам. 22 июля вступило в силу временное соглашение, которое отменяет или снижает пошлины на 367 товарных позиций. Таким образом, российские поставщики смогут беспошлинно поставлять на монгольский рынок продукты питания, удобрения, полимеры, черные металлы и автомобили. Всего 89% российского экспорта в эту страну. Со своей стороны, Монголия получит льготный доступ на рынок Единого экономического союза пяти стран для своей традиционной продукции. Мяса, кашемира и текстиля. Документ заключен на 3 года с возможностью автоматического продления еще на 3 года. Для России это означает экономию до 8 миллиардов рублей в год только на пошлинах.
0: Россия.
1: Между тем, Минпросвещение поможет Крыму и Севастополю подготовиться к учебному году. Глава ведомства Сергей Кравцов пообещал поставить новые учебники, построить школу в Симферополе и провести капремонт образовательных учреждений. Также министерство рекомендовало регионам установить для первоклассников дополнительные каникулы. С 15

0: по 21 февраля 2027 года, а учебный год провести с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027. Прием на заявление в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, магистратуры не позднее 20 августа. Об этом сообщила РИА Новости и Минобрнауки. Подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Вы слышали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какую экскурсию выбрать для знакомства с Благовещенском, в чем главное отличие отдыха во вьетнамских Нячанге и Дананге, и что предложит отдыхающим курорт Аракай под Екатеринбургом. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.
3: Я спросил тебя,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какую экскурсию выбрать для знакомства с Благовещенском, в чем главное отличие отдыха во вьетнамских Нячанге и Дананге, и что предложит отдыхающим курорт Аракай под Екатеринбургом.
1: Добро пожаловать!
2: На все главные достопримечательности Благовещенска теперь можно взглянуть с нового ракурса. Педагогический университет, драматический театр, православный кафедральный собор, католический костел, фонтан на площади Ленина и канатная дорога. Все это включено в экскурсионный маршрут двухэтажного автобуса, который колесит по городу 45 минут, отправляясь в поездку каждый час. Рекомендуем, конечно, второй этаж автобуса, он еще и с откидной крышей. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», автобус работает ежедневно, начальная точка маршрута – площадь Ленина. Автобусный тур работает ориентировочно до ноября. Поездку устраивают, даже если пришел всего один человек.
1: Отдыхаем.
2: Нячанг и Дананг. Оба вьетнамских города стоят на берегу Южно-Китайского моря. Но отдых там во многом различен. И когда задаешься вопросом, какой из этих курортов выбрать, надо спросить себя, а как я хочу отдохнуть? Если вы любите шумные компании, морские прогулки и бурлящую ночную жизнь, то Ассоциация туроператоров России советует обратить внимание на Нячанг. Дананг же подойдет для спокойного семейного отдыха. Еще есть фактор географии и сезона. Нячанг южнее, здесь комфортно отдыхается с января по август. Дананг несколько севернее. Сюда едут преимущественно с апреля по август.
1: Едем дальше.
2: В Свердловской области вскоре откроется новый курорт. Всего около 120 километров на машине юго-западнее Екатеринбурга, и вы на месте. Здесь, около природного парка Оленьи ручьи, в сентябре запустят первую очередь всесезонного курорта Аракай. Отдых здесь будет в основном премиальный. Из уникальных новинок – первые в России капсульные дома на воде. Они появятся к началу летнего сезона следующего года. К этому же времени откроют набережную и пляж с центром водных видов спорта. А в сентябре этого года распахнут свои двери дома-шале на 4 звезды, банный комплекс, семейный клуб и многое другое.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио. Темно-синий.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня, 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходят мероприятия Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Сделка рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие дни документ направят на рассмотрение в американский Конгресс. Об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что основным положением сделки является строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауке. Там также отметили, что подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с российской газетой рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен свободно читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стало буквой С, то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Олега Газманова. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня юбилей отмечает народный артист России Олег Газманов. Ему исполняется 75 лет. Будущий артист родился в Калининградской области в семье военного и врача. Сначала он всерьез увлекался спортивной гимнастикой и даже достиг звания мастера спорта. Однако серьезная травма, которая напоминает о себе до сих пор, заставила отказаться от спортивной карьеры. После школы Газманов поступил в Калининград. Городское высшее инженерное морское училище на специальность холодильные и компрессорные машины и установки. Но любовь к музыке оказалась сильнее. Параллельно он окончил музыкальное училище по классу гитары. А во время учебы Олег стал участником вокально-инструментального ансамбля «Атлантик». Именно для этого коллектива он написал свою первую известную песню «Белый снег», которую позже исполнил Валерий Леонтьев. Но настоящий успех пришел в конце 1980-х после выхода песни «Люси», которую исполнил 6-летний сын артиста Родион. Композиция мгновенно стала всенародным хитом и открыла новую страницу в творческой биографии Газманова. В 38 лет Олег Газманов создал группу «Эскадрон», с которой начался новый этап его карьеры. Клавишница и вокалистка коллектива Галина Романова исполняла его песни. А после успеха композиции «Морячка» артист написал для нее еще один хит «Мой моряк».

0: За десятилетия творческой карьеры Олег Газманов стал обладателем множества музыкальных наград и написал десятки песен, которые знает вся страна. «Туман», «Мои ясные дни», «Прощай», «Господа офицеры» и многие другие композиции давно стали классикой отечественной эстрады и любимыми песнями нескольких поколений слушателей. Но главное богатство артиста – не только успешная карьера, но и крепкая семья. Олег Газманов остается любящим мужем, заботливым отцом и человеком, который уже много лет продолжает радовать поклонников новыми песнями и выступлениями. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм.

0: им в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Состояние экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, трудности на топливном рынке носят временный характер, они не способны повлиять на общую картину в экономике. Путин подчеркнул, что в июне бюджет был исполнен с профицитом и призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели.
2: Мир.
1: Россия и США должны поддерживать отношения, несмотря на существующие разногласия. Отказ от контактов был бы безрассудным решением. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны. При этом, по словам Рубио, сейчас украинский конфликт мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества.
2: Россия.
1: Агропромышленному комплексу в ближайшие 5 лет потребуется около 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что спрос на специалистов связан с развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также необходимостью обновлять кадры в отрасли. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ.
2: Воздушные трассы.
1: Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров. Транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронут в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Состояние экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, трудности на топливном рынке носят временный характер, они не способны повлиять на общую картину в экономике. Путин подчеркнул, что в июне бюджет был исполнен с профицитом и призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели.
2: Мир.
1: Россия и США должны поддерживать отношения, несмотря на существующие разногласия. Отказ от контактов был бы безрассудным решением. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны. При этом, по словам Рубио, сейчас украинский конфликт мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества.
2: Россия.
1: Агропромышленному комплексу

0: ближайшие 5 лет потребуется около 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что спрос на специалистов связан с развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также необходимостью обновлять кадры в отрасли. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ.
1: Воздушные трассы.
0: Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров, транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронут в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня, 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходит мероприятие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Сделка рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие дни документ направят на рассмотрение в американский Конгресс. Об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что основным положением сделки является строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауке. Там также отметили, что подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с российской газетой рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен свободно читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стало буквой С, то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: хирургия сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня, 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходят мероприятия Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Сделка рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие дни документ направят на рассмотрение в американский Конгресс. Об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что основным положением сделки является строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6 тысяч.

0: 5500. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации «Роспродсоюз». Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауке. Там также отметили, что подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен свободно читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, «О» стало буквой «С», то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй.

0: тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Состояние экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, трудности на топливном рынке носят временный характер, они не способны повлиять на общую картину в экономике. Путин подчеркнул, что в июне бюджет был исполнен с профицитом и призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели.
0: Мир.
1: Россия и США должны поддерживать отношения, несмотря на существующие разногласия. Отказ от контактов был бы безрассудным решением. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны. При этом, по словам Рубио, сейчас украинский конфликт мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества.
0: Россия.
1: Агропромышленному комплексу в ближайшие 5 лет потребуется около 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что спрос на специалистов связан с развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также необходимостью обновлять кадры в отрасли. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ.
0: Воздушные трассы.
1: Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров, транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронет в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
0: Новости на Дорожном радио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Состояние экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, трудности на топливном рынке носят временный характер, они не способны повлиять на общую картину в экономике. Путин подчеркнул, что в июне бюджет был исполнен с профицитом и призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели.
5: Мир.
4: Россия и США должны поддерживать отношения, несмотря на существующие разногласия. Отказ от контактов был бы безрассудным решением. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что Вашингтон и Москва сохраняли контакты даже в самые напряженные моменты холодной войны. При этом, по словам Рубио, сейчас украинский конфликт мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам, но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества.
5: Россия.
4: Агропромышленному комплексу в ближайшие 5 лет потребуется около 42 тысяч агрономов, ветеринарных фельдшеров и технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что спрос на специалистов связан с развитием сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также необходимостью обновлять кадры в отрасли. При пересдаче ЕГЭ предлагают засчитывать лучший результат. С такой инициативой в Минпросвещение обратилась группа депутатов. Они отмечают, что сейчас засчитывается только результат пересдачи, и поэтому выпускник при неудачной второй попытке вынужден участвовать в приемной кампании с более низким баллом. По словам авторов обращения, признание действительным лучшего из двух результатов позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить низкую оценку по ЕГЭ.
5: Воздушные трассы.
4: Полеты в районе московского авиаузла временно ограничили высотой 4900 метров, транзитные полеты запрещены. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что меры приняты для обеспечения безопасности. Как пишет ТАСС, в ассоциации туроператоров пояснили, что ограничения на транзит не коснутся пассажиров с пересадкой в Москве. Меры затронут в основном российских перевозчиков, летящих с северо-запада на юг, и некоторые азиатские авиакомпании. Для многих рейсов облет будет небольшим, плюс 5 минут, а в отдельных случаях до 30 минут.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Турмотор».
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Дорожное радио.

0: вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
2: Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние

0: состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
1: Мир.
0: Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции в Иране. Американский президент подчеркнул, что удары могут наноситься по объектам рядом со столицей, Тегераном или на ее территории. Добавлю, ранее глава МИД нашей страны Сергей Лавров выразил мнение, что продолжение боев вокруг Ормуза не в интересах ни США, ни Ирана. При этом, по словам Лаврова, сложно предположить, как долго еще может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.
1: Россия.
0: Приоритетом в работе Госдумы является развитие страны, каждый третий принятый закон социально ориентированный. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, противодействия кибермошенничеству, защиты духовных ценностей и других общественно значимых законах. Россияне все чаще отправляются в одиночные путешествия. Согласно данным сервиса OneToTrip, который приводит Лента.ру, доля туристов, бронирующих отели для проживания одного человека, за год увеличилась на 5% и сейчас составляет почти 50%. Заметный поток наблюдается в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом, таких как Петропавловск-Камчатский, Абакан и Барнаул. При этом лидерами по количеству бронирований гостиниц на одного стали Архангельск, Кемерово и Томск.
1: Транспорт.
0: За июнь в России было выдано 100 тысяч автокредитов. Это почти на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом июньский показатель на 3% уступает майскому. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Добавлю, согласно майским данным, средний срок автокредита составляет почти 6 лет, и это максимальное значение за 2 года, а средний размер автокредита – 1 миллион 600 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
5: Мир.
4: Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции в Иране. Американский президент подчеркнул, что удары могут наноситься по объектам рядом со столицей, Тегераном или на ее территории. Добавлю, ранее глава МИД нашей страны Сергей Лавров выразил мнение, что продолжение боев вокруг Ормуза не в интересах ни США, ни Ирана. При этом, по словам Лаврова, сложно предположить, как долго еще может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.
5: Россия.
4: Приоритетом в работе Госдумы является развитие страны, каждый третий принятый закон социально ориентированный. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, противодействия кибермошенничеству, защиты духовных ценностей и других общественно значимых законах. Россияне все чаще отправляются в одиночные путешествия. Согласно данным сервиса OneToTrip, который приводит Лента.ру, доля туристов, бронирующих отели для проживания одного человека, за год увеличилась на 5% и сейчас составляет почти 50%. Заметный поток наблюдается в регионах с развивающимся экспедиционным туризмом, таких как Петропавловск-Камчатский, Абакан и Барнаул. При этом лидерами по количеству бронирований гостиниц на одного стали Архангельск, Кемерово и Томск.
5: Транспорт.
4: За июнь в России было выдано 100 тысяч автокредитов. Это почти на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом июньский показатель на 3% уступает майскому. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Добавлю, согласно майским данным, средний срок автокредита составляет почти 6 лет, и это максимальное значение за 2 года, а средний размер автокредита – 1 миллион 600 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела передать привет водителю скорой помощи из Калуги Андрею Попнучеву. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Ирины Аллегровой. Привет, Андрей. Спасибо.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, уважаемое дорожное радио. Ваши передачи помогают в дороге, в пути, когда ездишь на машине. Я очень хочу вас попросить поставить песню «Шаман, я русский». Спасибо вам огромное.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С днем рождения поздравляю свою дочь, Нейруш Ирину. Доченька, желаю тебе главное здоровья, счастливой семейной жизни. Пусть каждый день будет светлым и радостным, а муж и дети окружают тебя любовью и заботой. К поздравлению присоединяется все семейство Гармашовых. Для тебя звучит песня. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Нина Михайловна Луганская.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать свой большой привет городу Никольску Пензенской области, а всем слушателям пожелать хорошего настроения.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поздравьте нашу дорогую дочь с днем рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья, удачи во всем, семейного благополучия, счастья, ее детям, успехов по жизни и всех благ. Исполните для нее, пожалуйста, песню Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить свою маму с днем рождения, Светлана Красникова, чтобы у нее была жизнь хорошая, денег много. Всего доброго.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Евгений Уфаркин, город Москва. Сегодня, 22 июля, у меня день рождения. В этот праздничный день хочется пожелать себе крепкого здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни. Пусть прозвучит для меня песня «С днем рождения» в исполнении Светланы Питерской. Спасибо, Дорожное радио.

0: всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Это ваша постоянная радиослушательница. Я хочу, чтобы прозвучала композиция Юлии Савичевой. Всем здоровья, любви, счастья, летнего настроения. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я, Мунира Бажатовна, от всего сердца поздравляю своего любимого брата, родного, Нажата Бажатовича, с днем рождения. Уважаемый Нажат Бажатович, несмотря на все несгоды, я желаю вам хорошей погоды, дней ясных, солнечных и прекрасных, вечеров, ночей обалденных, незабываемых и нежных, исполнение желаний все годы процветания, мира и добра, а главное, самое большое богатство. А это богатство – здоровье, долголетие, будьте счастливы на свете. Для вас музыкальный подарок от меня, от всех наших родственников. Песня Юрия Стоянова, группа «Дрозды», «Родительский дом», «Большой дорожный радио».
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом — родной порог, и он не продается.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей души поздравляем нашу маму и бабушку с днем рождения. Желаем бабушке, любимой, здоровья, счастья и тепла, чтобы ангел была хранила и только в радости жила. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «За глаза твои карие». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорогое дружное радио. Звонок со Ставропольского края. Город Буденов. 22 июля. День рождения нашего дорогого сыночка Жугина Сергея Анатольевича. Мама и все близкие, родные, друзья от всей души поздравляют Сережу и посылают ему вот такие пожелания. Лебединая стая куда-то улетает из жизни года. И не будет им больше возврата. Повторить их не все. Никогда. Желаем быть всегда веселым, всегда счастливым и здоровым. Быть добрым, нежным, дорогим, любимым, вечно молодым. В качестве музыкального подарка мы бежим от себя. Стас Михайлов. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я передаю большой привет своему племяннику. Желаю всего самого наилучшего, больших успехов в работе. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
6: Всегда в это время.
5: На Дорожном радио.
7: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить свою дочь с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, успехов, благополучия, успехов в учебе, здоровья и всех благ ей. Дочь, поздравляем тебя с днем рождения. Твои любимые мама и папа. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Я хочу поздравить наших девочек, замечательную бригаду лифтеров, Свету Петухову, Тоню Пахоменко, Окунь, Риту, нашим июльским днем рождения. Всех девчата с днем рождения, счастья вам, здоровья и всего-всего доброго. Спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня продолжаем разговор об условных сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Жесты – это наше все, особенно для водителей. Но вот как объяснить человеку, запертому в железной коробке, да еще посреди громкой городской пробки, что у него не закрыт багажник? Новички призадумаются, а бывалый водитель просто покажет коллеге по потоку элементарный жест – хлопок ладонью по воздуху. Или вот еще, круг в воздухе с последующим указанием вниз значит, что одно из колес спущено. Полезно? Еще бы. Можете поблагодарить, также жестом. Собственно, это поднятая вверх раскрытая ладонь. Таким же образом вы обычно приветствуете знакомых. А вот если ладонь поднята и все пальцы растопырены, предупреждение об опасности. По сути, это аналог моргания дальним светом от встречных машин. Извещает об опасности или посте ДПС. Есть, кстати, более мягкий вариант – плавное движение ладонью сверху вниз. Вообще-то это просьба снизить скорость, но за ней кроется практически то же самое. На дороге есть проблемный участок. Жест «резкое раскрытие сомкнутых пальцев ладони», похожий на мигнувшую лампочку, означает «включи фары». Но бывает, что водитель забыл включить ближний свет при движении. Есть еще один особенный жест – кукиш. Ничего оскорбительного. Обычно его показывают водителям грузовиков. И означает он простую вещь – в колесе застрял камень. Ну, знаете, между задними сдвоенными баллонами. Вылетит, мало никому не покажется. Вот и предупреждает. Вообще есть и универсальный жест. Просто покажите рукой на обочину. Это значит, что у машины есть неисправность, которую можно заметить только снаружи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически

приятное во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Дорожное радио.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, с

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: дорог вокруг.
1: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
1: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккорд.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня, 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходит мероприятие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Сделка рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие дни документ направят на рассмотрение в американский Конгресс. Об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что основным положением сделки является строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауке. Там также отметили, что подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с российской газетой рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен свободно читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стало буквой С, то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и пройдет в первой половине дня, 23 июля. Встреча состоится на Филиппинах, где сейчас проходит мероприятие Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Рубио, в свою очередь, также подтвердил, что в четверг состоятся его переговоры с Лавровым. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Сделка рассчитана на 30 лет и десятки миллиардов долларов. Ожидается, что в ближайшие дни документ направят на рассмотрение в американский Конгресс. Об этом пишет газета Wall Street Journal. В материале говорится, что основным положением сделки является строительство объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным. Минимальная продуктовая корзина в среднем по стране стоит 8107 рублей. С начала года ее стоимость выросла почти на 8%. Дороже всего продукты стоят на Чукотке более 20 тысяч рублей, дешевле всего в Мордовии менее 6,5 тысяч. Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737 рублей, в Петербурге на 300 рублей меньше. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Прием заявлений в вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля. Согласие на зачисление льготников, олимпиадников и целевиков будут принимать до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Приказы опубликуют 3 и 7 августа соответственно. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Миноборнауке. Там также отметили, что подача заявлений на платное отделение вне зависимости от программы возможна до 20 сентября. Водителя могут оштрафовать, если с номера автомобиля стерлась краска. Об этом в беседе с российской газетой рассказал юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что в законодательстве есть норма, согласно которой знак должен свободно читаться с расстояния 20 метров. При этом существует еще один нюанс, требующий особого внимания. Если буква стерта таким образом, что ее прочтение указывает на другой символ, например, О стало буквой С, то это нарушение статьи, по которой предусмотрен не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав от месяца до трех.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня продолжаем разговор об условных сигналах между водителями. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Жесты – это наше все. Особенно для водителей. Но вот как объяснить человеку, запертому в железной коробке, да еще посреди громкой городской пробки, что у него не закрыт багажник? Новички призадумаются, а бывалый водитель просто покажет коллеге по потоку элементарный жест – хлопок ладонью по воздуху. Или вот еще – круг в воздухе с последующим указанием вниз значит, что одно из колес спущено. Полезно? Еще бы. Можете поблагодарить. Также жестом. Собственно, это поднятая вверх раскрытая ладонь. Таким же образом вы обычно приветствуете знакомых. А вот если ладонь поднята и все пальцы растопырены – предупреждение об опасности. По сути, это аналог моргания дальним светом от встречных машин. Извещает об опасности или посте ДПС. Есть, кстати, более мягкий вариант – плавное движение ладонью сверху вниз. Вообще-то это просьба снизить скорость, но за ней кроется практически то же самое. На дороге есть проблемный участок. Жест «резкое раскрытие сомкнутых пальцев ладони», похожий на мигнувшую лампочку, означает «включи фары». Но бывает, что водитель забыл включить ближний свет при движении. Есть еще один особенный жест – кукиш. Ничего оскорбительного. Обычно его показывают водителям грузовиков. И означает он простую вещь. В колесе застрял камень. Ну, знаете, между задними сдвоенными баллонами. Вылетит, мало никому не покажется. Вот и предупреждает. Вообще есть и универсальный жест. Просто покажите рукой на обочину. Это значит, что у машины есть неисправность, которую можно заметить только снаружи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов страны. В ходе совещания по экономическим вопросам президент попросил правительство подготовить документы и принять изменения, которые позволят перенести на более поздний срок погашения регионами бюджетных кредитов. Во время совещания глава государства также подчеркнул, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
0: Мир.
1: Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции в Иране. Американский президент подчеркнул, что удары могут наноситься по объектам рядом со столицей, Тегераном или на ее территории. Добавлю, ранее глава МИД нашей страны Сергей Лавров выразил мнение, что продолжение боев вокруг Ормуза не в интересах ни США, ни Ирана. При этом, по словам Лаврова, сложно предположить, как долго еще может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: Приоритетом в работе Госдумы является развитие страны. Каждый третий принимает.